началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза, Казахстан. Светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Реклама на казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Приобщение к чтению – важнейшее условие для создания цивилизованного общества и прогрессивной нации.
3: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.

0: Человек, который инвестирует в знания, инвестирует в свое будущее. Стремись к знаниям. Инвестируй в себя.
1: Руханият шежіресі.

0: Самарском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Халық қазынасы. Қазақ радиосы.

0: Реклама на казахском радио.
1: В эфире программа «Про здоровье».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Про здоровье», у микрофона журналист Гульдара Якимелова. Психическое здоровье – неотъемлемая часть общего здоровья человека. В современном мире стресс, тревожность и эмоциональное выгорание становятся все более распространенными. Обсудить эти вопросы мы предложили руководителю Центра ЗОЖ научно-исследовательского института профилактической медицины имени академика Даленова Медицинского университета Астана Нажимову Шахруху Мухаммадовичу. Шахрух Мухаммадович, рады вас видеть.
3: Добрый день, я тоже.
2: Расскажите, пожалуйста, насколько актуально тема психического здоровья на сегодняшний день?
3: Тема психического здоровья стала, можно сказать, ключевым, потому что если вернуться, вот даже сам Авиценна, да, в свое время говорил, что болезнь не начинается в теле, болезнь начинается с нарушения баланса, либо нарушения гармонии души. Поэтому даже сейчас во всех учебниках, где наши молодые будущие коллеги обучаются в медицинских вузах, там стресс как один из самых главных факторов риска развития заболевания всегда присутствует. Поэтому эта тема всегда была актуальной, но исходя из того, сейчас в каком ритме жизни мы с вами живем, данная тема стала намного актуальнее.
2: Ага. Какие факторы чаще всего негативно влияют на психическое состояние?
3: Очень много факторов. В первую очередь это стресс. Стресс, связанный с работой, стресс, связанный с семьей, с коллегами и так далее. Следующая причина – это может быть конфликты, например, частые, одиночество, недостаток сна, недостаточное питание правильное. Это все может приводить к нарушению психического здоровья. Поэтому необходимо увидеть причину, из-за которого наше поведение, наша эмоциональная благоустойчивость теряет свой баланс, и искоренить эту причину.
2: Угу. Когда стоит обращаться к специалисту?
3: Если человек долгое время чувствует тревогу, апатию, потерю интереса к жизни, проблемы со сном или концентрацией, это сигнал уже, что необходимо обратиться уже к психологу. Если психолог дальше проконсультирует, то и психотерапевту. В наше время обращаться и к психологу, и к психотерапевту — это абсолютно нормально. Это точно так же, как будто у вас вот заболел желудок, вы идете сначала к терапевту, потом к гастроэнтерологу. То же самое касается нашего психического здоровья, и не надо стесняться того, что вы обращаетесь к таким специалистам и хотите жить комфортно, без стресса.
2: Угу.
3: В завершение хочу сказать, главный мой совет — не игнорировать сигналы организма и не бояться просить о помощи.
2: Дорогие друзья, мы сегодня беседовали с руководителем Центра ЗОЖ научно-исследовательского института профилактической медицины имени академика Даленова Медицинского университета Астана Нажимовым Шахрухом Мухаммадовичем. Шахрух Мухаммадович, спасибо за интервью.
3: Вам спасибо.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Чистый город – твоя ответственность. Культурный человек не плюет под ноги.
1: Жаздан ли беседа? Хазар радиоса.

0: Патриотизм – это когда ты думаешь не только о себе, но и о тех, кто будет жить после тебя.
1: Ұлт қазынасы.

Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.

0: Там, где берегут природу, хочется жить. Таза Казахстан. Уважение к земле, уважение к будущему.
1: Шаңырақта Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Одна книга способна изменить взгляд на целую жизнь. Читай больше, узнавай больше.

0: Тот, кто любит свою страну, бережет ее природу, культуру и людей.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государства.